0: Ты любишь меня?
1: Конечно.
0: Ну что за вопросы? Мы делаем.

26 августа по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Программу представляет культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги.
1: Культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги объявляет набор детей от 5 лет и взрослых в творческие коллективы и студии, танцы, вокал и многое другое. Станьте частью нашего творческого сообщества. Телефон 95 29 58.
2: Категория программы 12+.
3: Свежее решение.
4: Всем привет, с вами Константин Комко. 90-е годы прошлого века хоть и носят статус лихих, но для многих были самым счастливым временем в жизни. Именно в то время появился легендарнейший «Тетрис». Идея игры заключалась, да и сейчас заключается в том, чтобы успеть разместить падающие сверху экрана геометрические фигурки в одну линию. История создания «Тетриса» очень интересная. Его придумал российский программист Алексей Пажетнов в 1984 году. Идея пришла к нему после знакомства с американской игрой «Пентамино». Ее правила довольно простые. Из отдельных маленьких фигурок, каждая из которых состоит из 5 одинаковых квадратов, соединенных между собой, нужно сложить одну большую. Алексей решил создать виртуальный вариант «Пентамино». Но в то время компьютерных мощностей было недостаточно, и пришлось игру делать по принципу «Тетрамино». То есть фигуры состояли не из 5 квадратов, как первоначально задумывалось, а из 4. Это и легло в основу названия игры «Тетрис».
2: Олдскулы свело.
4: Первое время у «Тетриса» было 3 расцветки – белый, серый и черный. А вот кнопки на всех игровых приборах были желтыми. Одна была большая, левее располагались 3 поменьше, и сверху еще 3 совсем маленькие кнопочки. На «Тетрисе» было написано, что он содержит в себе 999 игр, но по факту их в нем было штук 5. Гонки, змейка, сам «Тетрис», танки и арканоид. Остальное – модификации и повышение уровней. Преимуществом игры было то, что ее можно было брать с собой везде. Главное – отключить звук, и можно даже в школе под партой поиграть. Ну что, олдскулы свело?
2: Олдскулы свело.
3: Свежее решение.

26 августа по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
0: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
0: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. В эпоху технологий переоценить важность электричества попросту невозможно. Ведь подавляющее большинство вещей, которые нас окружают, работают при помощи электроэнергии. Особенно плотно вошедшие в нашу жизнь гаджеты. В этой связи компактные и энергоемкие источники энергии просто необходимы. Именно так подумали китайские ученые и задались целью создать не просто энергоемкий, но и практически вечный источник энергии. И имя ему – ядерные батарейки.
1: Техно-джунгли.
2: Только представьте себе карманный ядерный реактор. Такой формулировкой описывают свой прототип китайские ученые. Элемент питания построен как раз на таком принципе. На корпусе батарейки располагается специальный капсюль, надавив на который запускается процесс деления ядер урана внутри изделия. Выполнен он, разумеется, из сплава, который поглощает излучение. Поэтому сторонники теории заговора и крайне впечатлительные люди могут не волноваться. На сегодняшний день информации мало, потому и сложно описать саму разработку. Однако одно можно сказать наверняка. Технологии не стоят на месте, и впереди нас ждет еще масса технологических открытий и новинок. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Максвайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максвайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С Максвайном.
0: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лильщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Западение от себя 2016-го. Подробности 7 карат. Кавай, телефон плюс 7529-689-7778.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Завтра по всей стране пройдет республиканский профсоюзный правовой прием граждан. Профсоюзные юристы и правовые инспекторы окажут бесплатную юридическую помощь каждому обратившемуся на предприятиях и в организациях во всех регионах страны. Консультации можно получить по вопросам защиты трудовых прав, соблюдения законодательства о труде, обеспечения социально-экономических интересов работников и решения спорных ситуаций на рабочем месте. План-график проведения приема размещен на официальном сайте Федерации профсоюзов Беларуси. В Беларуси стартовал 20-й республиканский конкурс «Энергомарафон». Он проводится по нескольким номинациям. Проекты по энергосбережению, культурно-зрелищные мероприятия, художественные работы, видеоролики, плакаты, рисунки, а также номинации для педагогов и новая категория «Геймификация в энергосбережении». Отборочный этап запланирован с октября по январь. Финал состоится в марте в Гродно. 28 августа министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко проведет выездной прием граждан в Будокошелевском райисполкоме. Встреча с главой ведомства запланирована с 11 до 12 часов в кабинете номер 4. Прием посвящен вопросам, которые относятся к компетенции Министерства юстиции. Предварительная запись ведется в рабочие дни с 8 до 13 и с 14 до 17 часов. Номер для связи 8-023-36-7-91-31. На Гомельщине в связи с началом учебного года проходит акция ГАИ «Внимание, дети!». Водители обязаны по 5 сентября двигаться днем с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Сотрудники госавтоинспекции проведут разъяснительную работу и проконтролируют соблюдение правил дорожного движения, уделив особое внимание перевозке детей. Также инспекторы обратят внимание на безопасность передвижения на мотоциклах, велосипедах и средствах персональной мобильности. К новостям партнера, только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио Гомель FM подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель FM».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио Гомель FM.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего всем утречка, всем, кто с нами, всем, кто слушает радио Гомель ФМ. Как всегда, каждое утро мы тут достаточно задачей. Хоть и кажется, что это тавтология, но вас разбудить, поднять вам настроение и с хорошими мыслями идти на работу. Анна Смирнова.
5: И Артем Аникин. Доброе утро всем-всем-всем.
4: Я сегодня увидел, как Анна Смирнова задумчиво что-то делала. Вот так вот, да, она тоже оказывается задумчива.
5: Она тоже, оказывается, умеет думать, ты хотел сказать. Никогда, я прям считаю это по твоим хитрым глазам.
4: И никогда.
5: Вот так, минуточка абьюза в утреннем эфире.
4: Не-не-не-не, к тебе какой абьюз? Я, может, его знаю. Это больно, страшно и неинтересно.
5: Видите, всегда хорошо, когда за плечом женщины стоит преданный мужчина, который в случае чего...
4: Не будет тушить мой дом, если он загорится. Я про это имею в виду.
5: Ты что, ни в коем случае. Всех потушат, всех спасут. Тебя в первую очередь.
4: Это да, конечно, да. Зная вас, конечно, да.
5: Тут ты должен был сказать, не надо мне угрожать. Ну ладно, не сказал, так не сказал.
4: Как будто это тебя остановит, ты вот мне скажешь.
5: Вообще, я всегда, ты же знаешь, исключительно самыми положительными эмоциями. Точно так же, как и наше утро. Оно тоже будет наполнено положительными эмоциями. Буквально через пару песен у нас завтрак.
4: Опять завтрак?
5: Всегда завтрак. Без завтрака день как начинать? Кушать-то с утра что-то надо.
4: Не поспоришь.
5: Вот, кстати, если кто не в курсе, опять же, готовит у нас завтрак именно Артем Аникин. Ну, вот уже там что-то посматривает, облизывается, сидит.
4: Я?
5: Ну, не я же.
4: Вот это вы, конечно, мастерица перевести стрелки.
5: Спалила. Да, обязательно сделаем утреннюю зарядку, расскажем, что по спорту. Мы вообще такие мастера рассказывать.
4: Я
5: расскажем, что съесть, и расскажем, как спорт прошел в Беларуси. Ну и, конечно, музыку будем слушать куда же без этого. Сейчас у нас как раз самая утренняя песня «Лизо, good morning».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход – ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: И что же на завтрак нам приготовит Артем Аникин?
2: Сначала сыграем в географии. Назови-ка мне, Анна Смирнова, страну из трех букв.
1: Чего?
2: Да, три буквы в той стране.
1: Так, я пытаюсь вспомнить. Гуа?
2: Нет.
1: Но я назвала.
2: Ну ладно. ЮАР.
1: А, только это не три буквы.
2: А сколько здесь букв?
1: Подожди.
2: ЮАР.
1: Ну ладно.
2: Филолог, господа, филолог. Ладно, да. Сегодня посмотрим, что там кушают в ЮАР. И вот смотри, по мясу опять же. Знаменитая запеканка из фарша. Запекается в яичной молочной корочкой. Вот она вот. В мясо добавляют карри, сухофрукты, изюм окурагу, миндаль и желтый рис. Называется бобути.
1: Это сладкое или...
2: Это мяско.
1: Я не поняла. Карри, сухофрукты, мяско. Ну ладно, пусть. Допустим.
2: Пойдет, да?
1: Ну, попробовать можно. Там лука нет, так что все нормально.
2: Лука там нет, да. Также брай. Это барбекю. Получается, что на каждом огне готовят стейки, ребра и дичь. Брай. Так и называется. А вот интересное. Буреворс.
1: Чего?
2: Буреворс.
1: А может, буреворс? Озадачила с утра.
2: Возможно. Но суть в том, что это плотная фермерская колбаса, скрученная спиралью. Состоит из говядины.
1: По пальцам пиханная?
2: Нет. Просто состоит из говядины или свинины с давлением грудичного жира и специй. Обжаривается исключительно на барбекю.
1: Ой, вот что-то...
2: Только так.
1: Также шпикачки вспомнились.
2: Есть Гэтсби у них.
1: Великий?
2: Нет, обычный. Но это гигантский сэндвич родом из Кейптауна.
1: Подожди, все совпало.
2: Багет начиняют картофелем фри, мясом, сыром, салатом и острым соусом.
1: Хорошо, сладкое будет мне или где?
2: Малва пудинг.
1: Чего?
2: Малва пудинг.
1: Спасибо.
2: Нежный, влажный абрикосовый бисквит, который подается с горячим и поливается теплым сливочным карамельным соусом и сервируется ванильным кремом или мороженым.
1: Во, это уже вкусненько, практически среди счастливых людей.

0: love you, baby.
1: Ну как тебе такие песни с утра, Артем? Бодренько, согласись?
2: Бодрячком.
1: Ты прям готов.
2: Я ко всему готов всегда.
1: Подожди, не ко всему. Ты должен был быть готов встречать этот день радостно, с улыбкой на устах. Видишь, какое я слово знаю?
2: На ком?
1: На усах. Есть у тебя усы, говорю?
2: Усы есть.
1: А уста?
2: Уста нету.
1: Сахарные.
2: Не знаю, не пробовал. В чай не добавляются.
1: Вот так вот. Ну ладно, это я все к чему. Это я к тому, что дальше следующая у нас песня тоже достаточно бодренькая. Песня «Only You» австралийского электронного дуэта «Shoes» при участии группы «Cup Sport» рассказывает об эмоциональной поддержке, надежде и силе любви во время жизненных трудностей. Представляешь?
2: Ничего себе!
1: Я чувствую сарказм.
2: Я прям немножко повеяло.
1: Боюсь, что не одна я. То утро с сарказма начинает, утро с другого надо начинать.
2: Чуть-чуть повеяло.
1: В общем, там у нас описывается состояние, когда человек чувствует себя измотанным и потерянным посреди жизненной бури. Но любовь, точнее, любовь даже теряет краски. Вот. И смысл сводится к тому, что в трудный момент рядом остается только кто-то один. Вот только ты, кто помогает выстоять и вернуть надежду.
2: Только я?
1: Only you.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Самая
3: низкая температура в Гомеле 26 августа была в 1973 году. Плюс
2: 6.
3: 5.
2: Ну, не магия сегодня. Да. А сегодня у нас по области и в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти прохладненький, значит 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем обещают от плюс 19 до плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Поехали.
2: Поехали, посмотрим, что же у нас интересно. Ну и сразу Фрунзе. Фрунзе, Барыкино, интернациональное пересечение. Там вот немножко постоять придется таки.
1: Как ни странно, на Богдана Хмельницкого пересечении с улицей Бочкина. И на Гомельской пересечении с улицей Бочкина тоже постоять придется. Кстати, как и на Гомельской с пересечения с Барыкино. Вот вообще я хочу сказать, что весь Богдана Хмельницкого, вот этот вот проезд от аж 5-го до практически Селимаша, ну, такое стрёмное сегодня.
2: Ну, сложно будет, да. И Никольский переезд, конечно же, все это венчает.
1: Естественно,
2: также
1: зацепило.
2: Возвращаемся в центр. Ленина, Кирова и интернациональный перекресток тоже сложно будет немножко проехать. Там хватает светофоров и немножко затора. Привокзальная, само собой, господа, тоже будьте аккуратны. Катаевича выезд на Советскую с двух сторон тоже присутствует. А вот дальше, кстати говоря, свободно.
1: Ну, единственное, что в Советском наша любимая Владимирова.
2: Да, она самая.
1: И опять же, с Бочкина на Владимирова. Что-то Бочкина сегодня прям отжигает. Кстати, вот мне показывает на Селимаше с Иншагородней, в смысле, Междугородней.
2: Междугородней, да.
1: Да, и на, как эта улица называется? Восьмая Иногородняя, вот. Я что-то запуталась между иногородними, бывает и такое. Сейчас заглянем в Белицу.
2: Что у нас там в Белице?
1: А
2: вроде
1: ты пока на Волотаву загляни.
2: Не, Волотава спокойно, все, я же посмотрел. Там
1: Белица традиционно с Ильича на Объездную. Вот немножечко есть Жемчужная на Ильича. Ну, в общем, тоже достаточно традиционные места, которые все знают. Ну и так себе едется аж от, расскажу от чего, от остановки Ленинградская улица до примерно, как это, до Международной. Ну, кстати, тут даже прям как-то немножечко не совсем. Вот. Ну, в общем, практически до жирового комбината.
2: Да, вот друзья, будьте аккуратны.
1: Я нашла, подожди,
2: зачем?
1: Нашла. На Дорожной, вот. Я не заметила сразу. На Дорожной тоже аккуратно придется. В общем, соблюдайте правила, будьте внимательными, и будет все хорошо.

0: У нас рекламируются все.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343-343.
6: Голоса Беларуси.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Вот мы и позавтракали как раз-таки. Ну, это я про предыдущее, что мы ничего в ЮАР себе были. А самое время что? Растрясти жирок.
4: Да, начнем, наверное, с пятиборцев наших. Молодцы, ребятки завоевали вторую медаль на чемпионате мира по современному пятиборью в китайском Гуане. Гуань.
3: Ну ладно, да. Допустим.
4: Призеры смешанной эстафеты стали Евгений Орел и Виолетта Гуреева. Соревнования прошли в формате четырех бурья, плавание, фехтование и лазер-ран. Полоса препятствий была отменена из-за погодных условий. В заключительном виде программы белорусы шли пятыми, но в конце поднялись на второе место, опередив на 2 секунды венгров. Молодцы. И, кстати говоря, ну, Республика Корея праздновала победу с отрывом аж 18 секунд.
3: Класс. Нормально, да.
4: Ну, серебро тоже замечательно. Поздравляю, молодцы. Давайте к новым свершениям. Дальше интервью минского «Динамо» новичка хоккейного, соответственно, Обе Кюбеля. Кстати говоря, вот он побывал впервые на Минск-арене, да, на матче. И вот говорит, во-первых, я в шоке от города.
3: Ну, что это? В каком смысле?
4: Отличные рестораны, красивый, чистый. Не ждал, что будет настолько хорошо. И, кстати говоря, говорит, приятно там находиться.
3: А подожди, откуда он сам?
4: Америка. Все это Америка.
3: Ну, конечно, у нас-то чистенько, красивенько. Мы стараемся.
4: Еще, говорит, пока не знаю партнеров по команде, по именам, но знакомлюсь с ними. Что самое, говорит, приятная кухня, очень нравится.
3: Да, слушай, это мне что-то напоминает. Да. Какие у вас планы поесть? Партнеров не знаю, но кормят у вас хорошо.
4: Да,
3: ресторан понравился.
4: Также успел посмотреть видео с матча. Говорит, а у вас вся арена заполняется, скорее бы матч сыграть да посмотреть. Это, говорит, сезон для минского «Динамо» хоккейного начнется 7 сентября домашнего, между прочим, матча. Это будет против нижегородского «Торпеда». Замечательно. Ну, посмотреть игры можно будет раньше, 27 августа, то есть завтра стартуем на Кубке мэра Москвы. Встречаемся с Акбарсом уже завтра. А Акбарс нам хочется обыграть.
3: Будем держать кулачки.

0: Реклама на радио.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Авиаторы. С нами утро особенное.
1: Особенное утро с нами, да?
2: А почему бы и нет?
1: Что значит «почему бы и нет»? Конечно, да, конечно, да, конечно, да.
2: Господи. Аня, нет, если Анна Смирнова уже запела, то тут, конечно, да, тут уже все. Тут
1: без
2: уже,
1: вариантов.
2: Да, тут уже придется тоже подпевать, конечно. Первый час утрастимулирования подошел к концу. Быстро, стильно, модно, молодежно. Но для этого мы и работаем.
1: Но сильные, ты еще скажи «реп-джус, молодежь».
2: Как сказать?
1: Ты забей. Это сложные слова для тебя в твоем-то возрасте.
2: Не, подожди, я к твоим 700 годам даже вот не лезу.
1: Ну, конечно, куда ж тебе тут лезть, ты не долезешь.
2: Ничего себе! Вот это вот утро, господа, вот это доброе. Не успел, так сказать, Артем Аникин проснуться, тут Анна Смирнова сразу с претензиями.
1: Как это не успел? Успел проснуться, и это не претензии, это забота о тебе. А вдруг сорвешься, а вдруг упадешь, коленочку расшибешь, плакать будешь. Что мы потом будем делать? Ай-яй-яй!
2: Да ты только этого и ждешь, телефон наготове с низкого старта всегда.
1: Снимать, конечно,
2: я
1: контент.
2: Я не знаю, если бы я тебя не знал, я, может быть, и повелся бы на это, но я же тебя знаю.
1: Эх, вот посидишь человеком в эфире 2 недели, 3 недели, а он уже...
2: Научишься есть всякую гадость, да?
1: А он уже говорит, что знает тебя как облупленную. Нет, человек — это целая вселенная, изучать ее можно бесконечно долго.
2: А зачем ее долго изучать?
1: Потому что интересно.
2: Изучайте недолго.
1: Да нет, ну так же это не работает. Надо смотреть, это вот как наше утро. Раз, и все утро должно быть наполнено смыслом и прекрасным.
2: Я даже спорить с ней не буду. Ну, хочу, конечно, но не буду.

0: В Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. С 1 сентября в Беларуси повышаются все виды трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 5%. При этом повышение затронет как неработающих, так и работающих пенсионеров. По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в сентябре составит 1125 рублей, а годовое увеличение достигнет почти 15%. С 5 по 6 сентября в Костюковичах пройдет 33-й день белорусской письменности. В рамках праздника гостей ждет насыщенная программа, фестиваль книги и прессы с лучшими образцами современного белорусского книгоиздания, экспозиция редких книг и архивных документов, а также интерактивная презентация об истории книгопечатания на Могилевщине. Кроме того, состоится фестиваль поэзии авторской песни «Письменков Луг». Член Совета Республики Алла Смоляк провела прямую телефонную линию и личный прием граждан. В ходе встречи обсуждались вопросы материальной помощи многодетным семьям к школе, предоставление потребительских кредитов молодым специалистам, а также порядок проведения конкурса гуманитарных проектов. Сенатор рассмотрел обращения жителей региона и дал разъяснения по поднятым темам. Работа с обращениями граждан остается одним из приоритетных направлений деятельности представителя власти. В Гомельскую область прибыли на службу молодые милиционеры, выпускники колледжа МВД. УВД Гомельского облсполкома накануне прошла официальная встреча, где с новичками лично познакомился начальник отдела кадров подполковник милиции Юрий Цыкунов. Каждому сотруднику вручили персональный наказ с пожеланиями верности долгу и профессиональных успехов, а также обсудили вопросы дисциплины и обустройства быта. К новостям партнера. Знойная распродажа в царском золоте только по 31 августа. Ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на царская.by и по телефону 8029-716-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель».
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.

0: Много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Доброе утро!
5: Еще немного мы с тобой все будем в унисон говорить.
4: Не угрожай мне, женщина, с утра.
5: Че ты угрожаю? Ты представляешь, вот хоть одно, знаешь, такое радийное шоу, где бы диджеи в два голоса говорили одно и то же?
4: Нет.
5: Ну вот и не будем начинать, давай так. Я тоже представила, впечатлилась. Как-то, наверное, все-таки это жутковато немножко.
4: Это факт. Всем доброе утро. 8 часов и 9 минут в студии. Как всегда, Анна Смирнова.
5: И Артем Аникин.
4: Константин Комко у нас в отпуске отдыхает, догуливает оставшиеся деньки.
5: Но уже на следующей неделе он вновь к вам вернется. Если кто-то скучает по Косте, пожалуйста, сообщайте. Мы обязательно ему все приветы передадим. Можно писать, кстати, в телеграм-канале вот под постом или в сообщение, да?
4: У нас сегодня вопрос-опрос. Дынишный.
5: Да, видала я ваши дыни.
4: Дынишный вопрос у нас сегодня. Разбираемся мы в дынях сегодня.
5: Но я в дынях не разбираюсь, потому что я их не люблю.
4: Почему ты их не любишь?
5: Ну, я не знаю, вот не нравится мне дыня почему-то. Ни запах, ни вкус, ни консистенция, ни цвет. Ну
4: не
5: ладно,
4: знаю.
5: Цвет еще куда
4: вкусная
5: ни шло.
4: Вкусная вещь. Очень даже.
5: Вот, если что, мы с Артемом Аникиным не подеремся, потому что я буду топтать арбуз, а он дыню.
4: Да. Да.
5: Весь мир делится на тех, кто любит арбузы, и тех,
4: нет,
5: кто любит дыни.
4: Нет, я арбуз обожаю.
5: А для ты вообще все ешь?
4: Не все.
5: Морковку не ешь, я знаю.
4: Морковь? Именно из рук Анны Смирновой морскую капусту и рыбу не люблю.
5: Я тебя таким не кормила никогда.
4: Не знаю. Мне кажется, все впереди.
5: Что-то у нас сегодня исключительно про поесть да поесть. Наверное, не до завтрака или плохо в ЮАРе кормят.
4: А завтра будем худеть, получается.
5: Чего это мы будем худеть?
4: Ну, если сегодня есть да поесть, завтра надо будет скидывать набравшиеся калории.
5: Давай лучше, не знаю, спортом займемся, потанцуем. Тем более, вот у нас песня такая. Какая намечается любовная почему-то.
4: Давай.
6: Так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: симуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Оно самое. Оно
2: и праздники. Подожди, давай, где? Давай, вот давай, ты должен был. Давай. И праздники.
1: И праздники.
2: Давай. Ну, про какой праздник тебе рассказать? Вот как тебе?
1: Я даже не знаю. Там выбор есть.
2: Да, кстати, много праздников сегодня. Например, день привлечения удачи.
1: Нужный праздник. Как привлекать, как заманивать удачу в свои силки?
2: Ну, наверное, есть какие-то ритуалы у людей для привлечения удачи. Мы с тобой как-то на спорте, помнишь, рассуждали про спортивные, вот у спортсменов какие есть там всяческие...
1: Было такое.
2: Моменты приведет. Нельзя бриться хоккеистам, там, например, да, стирать одежду.
1: Однако.
2: Ну, было там что-то такое. Я уже плохо помню. Не знаю. Я знаю, вот многие носят украшения в виде клевера четырехлистного.
1: Да.
2: Вот. Вот, пожалуйста, нам, в общем, надо идти в сад и набирать клевер, искать. А, еще пятилистную сирень можно съесть. Но сирень уже не цветет, поздно, в общем, поздно праздник поставили, не знаю. День радуги сегодня. Как ты думаешь, будет дождь?
1: Нет, не надо, не хочу.
2: Не будем радугу ждать.
1: Не
2: ладно.
1: Надо.
2: Хорошо, тогда у нас, знаешь, какой есть праздник?
1: Так.
2: День устраивания секретиков.
1: Устраивания?
2: Устраивания, да.
1: А как можно устраивать секретиков?
2: Ты что? Вы в детстве такое не делали? Копаешь
1: нет.
2: ямку.
1: На дно чистокол, а сверху листья, да? Ты это имеешь в виду?
2: Нет.
1: И когда на тебя идут?
2: Нет. Нужно найти сначала красивое стеклышко, ну вот. Копаешь ямку, кладешь туда какой-нибудь секретик, какую-нибудь там бусинку красивую или ракушку, ну что-нибудь такое вот. Потом сверху стеклышко кладешь и присыпаешь аккуратненько земелькой, и только ты знаешь, где этот секретик.
1: Да. Зачем ты это все рассказала? Как? Куда?
2: Ну, неужели у тебя в детстве такого не было? Слушай, вот он на меня смотрит, как будто...
1: У меня было нормальное детство. Я не копал ямки с секрей, господи.
2: Ну, тогда для тебя день 13-й кошки. Есть у тебя кошка 13-я?
1: Нет, всего в жизни было 4.
2: Ой, идете близко уже, почти.
1: Да.
2: Международный день актера. Всех актеров поздравим обязательно с праздником. Их есть у нас.
1: Да.
2: День музыкальной йоги еще.
1: Вот это пошли отпразднуем.
2: Я посмотрю, как тебя скрутит.

0: Твоя реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
6: Музыка от вас.

0: крашевый краш. Вот такие вот у нас песни звучат Сати Корсак. Это, кстати, между прочим, наши звездочки. Вот. Но мы поговорим еще про одну звезду.
1: Давай.
0: Да, это уже российской эстрады. Александра Воробьева. Что ты знаешь об этой певице?
1: Я, кстати, о ней много слышал. Зовут ее Александра.
0: Спасибо, Кэп. Все с вами понятно, дружище. Ну, вообще она стала известной после победы в третьем сезоне шоу «Голос». Александр Градский тогда ныне уже взял ее под крыло свое. В общем, голос у нее действительно шикарный. Ну вот буквально относительно недавно, несколько лет как, она уже поет, выступает сольно, и классные у нее песни, на самом деле. И вот песня, которую мы будем слушать сейчас, называется «Ход королевы». Она вышла в 2025 году, вот буквально год назад, в прошлом летом, и стала мощным манифестом женской силы, независимости и внутренней стойкости. Вот так вот. После, в общем, она рассказывает о важности идти собственным путем, преодолевать препятствия, разрушать стереотипы и не бояться побеждать. Так тебе?
1: Неплохо, надо слушать.
0: По словам самой артистки, название отражает жизненный переломный момент. Метафорический ход королевы на шахматной доске случается тогда, когда человек долго занимал выжидательную позицию, а затем делает решительный шаг к успеху. Александра Воробьева, «Ход королевы». Каждый

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: А вот теперь расскажи мне о тепле.
3: Это я умею, это легко, это всегда, пожалуйста. Самая высокая температура 26 августа в Гомеле была в 2022 году. Плюс 32.
2: Ой, как-то совсем даже не высоко. И почти не жарко, но все равно не так, как сегодня, потому что сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем от плюс 19 до плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: «Белавтомаркет».
6: Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
6: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
6: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
7: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: большой чан пластиковый с водой. И начали спокойно в нем купаться, резвиться, отдыхать. И делали это по очереди. Один купается, плавает, второй загорает на береге. Потом меняются. И так по очереди.
1: Вещи стерегли?
0: Нет, просто вот так вот проводили весело время. Как думаешь, каким животным умилялись люди?
1: А, медведем.
0: Медведем.
1: Да, видишь. В Камчатке это было, да?
0: Да, и вот думаешь, а вот почему мы именно вот такому умиляемся всегда?
1: Ну, потому что это же мишки. Понимаешь, это вот сама суть того, что такой серьезный и свирепый хищник, ну, медведь же хищник, да?
0: Да.
1: Вот, он может быть милым, няшным. Это вот история о том, как злобный кто-то становится внезапно хорошим, потому что исправляется. Ну, и мишки, они милые. Ты, кстати, знаешь, что ученые выяснили причину, по которой людям нравятся котики?
0: Я вот узнаю ее.
1: Потому что у них детские черты лица. Большие глаза на относительно небольшой пропорции самого лица. И вот этот вот взгляд снизу вверх, типа, мам, дай.
0: Это да, замечательно. Мяу. Кстати говоря, потом пришла мама этих самых медведей, но наказывать не стала, а пыталась сама залезть в эту самую чанку, пель, в аду, как называть, как угодно. Не влезла.
1: В бочку.
0: Не влезла, к сожалению.
1: Не влезла?
0: Да. Причем как бы она, ну, не влезла, она посмотрела на своих зверенышей, да, и просто отошла, и просто уже издалека наблюдала, как они отдыхают. Завидовала, наверное.
1: Нет, контролировала процесс, чтобы, не дай бог, не утворили ничего, это же мать.
0: Ну, тоже вариант, да.

0: У нас рекламируются все.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк. Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем вы.

0: жить. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: У нас сейчас с тобой получится очень милый и добрый час. А знаешь почему?
4: Ну-ка.
3: Вот ты мне рассказывал про медвежат, которые купались в какой-то баклаге, да?
4: Да.
3: А я тебе расскажу историю гусенка. Ты читал такую сказку «Гадкий утенок»?
4: Само когда-то собой,
3: в детстве?
4: Да.
3: Ну, да.
4: Как и все.
3: Вот. И, в общем, тут разворачивается целая история про маленького гусенка, от которого отказались свои сородичи. Представляешь?
4: А зачем и почему?
3: Ну, потому что гусеночек родился немножечко дефектным, у него там нет одного глазика, вторым он не очень хорошо видит. В общем, гусенок такой, немножечко не свой получился. Ну и птицы посчитали, что из-за этих врожденных особенностей он не выживет, бросили его одного. Однако его подобрала, в общем, девушка, спасла малыша, всячески о нем заботится, выложила ролик с ним, видео в соцсети, где вот он там гуляет по травке, весь из себя такой желтенький, такой хорошенький. Вот. И знаешь, ничто ему не мешает любить этот мир, ориентироваться в нем на слух, да, и наслаждаться жизнью и заботой своей новой хозяйки. Не мечтал ты когда-нибудь завести себе гуся?
4: Плюшево только если.
3: «Гусь, обнимусь»?
4: Да.
3: Помнил. Знаешь, я еще в детстве читала сказку такую «Путешествие Нильса с дикими гусями».
4: Было такое.
3: Там вот тоже, кстати, интересно. Но, тем не менее, окрестные гуси, которые вот в частных секторах тусуются, они — это же реально сила.
4: Слушай, а вот вопрос, а тяжело ли вообще вырастить гуся?
3: Ну, не знаю, одного может.
4: Что едят гуси?
3: Корм.
4: Спасибо.
3: Я не знаю.
4: Вот вопрос, что едят гуси.
3: Ну, конкретно вот этот гусенок в ролике ходит и щиплет травку.
4: Так, травку. Ну, трава у нас есть везде.
3: Особенно, если не зима, да?
4: Ну, это вообще замечательно. Да, вообще ее очень много где и везде. Ну, ладно, это и мысли хорошие с гусем-то. Девочка молодец, побольше бы таких. И все гуси будут, получается, что спасены.
3: Вообще шикарно. Да.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Иногда так и хочется сказать, что с людьми не так.
2: А что с ними так?
1: Россия, Калужская область, турнир по лыжным гонкам. Что, как ты думаешь, может там произойти?
2: Не знаю, лыжи украли.
1: Кража, да, но не лыж.
2: А что?
1: Туалета.
2: Туалета?
1: Уличного.
2: Кому понадобился?
1: Да, переносного.
2: Взяли и унесли?
1: Смотри,
2: со всем содержимым,
1: смотри,
2: прости,
1: все,
2: господи.
1: Смотри, как все произошло.
2: Ну?
1: Мужчина приехал посмотреть турнир, но приспичило по малой нужде. Пошел в туалет, а там такой, туалеты были вот эти, уличные, переносные, класса люкс. Он зашел, говорит, действительно люкс.
2: Мне такое надо.
1: Именно, он так и сказал. Все. Каким-то чудом он сумел его взгромоздить на свою машину.
2: Привязал, на свои плечи.
1: Привязал и поехал. Проехал несколько километров, и тут доблестные сотрудники полиции тормозят и говорят, здравствуйте, что везем?
2: Что за прицеп странный, да?
1: Он говорит, туалет. Он говорит, откуда у вас? Он говорит, купил. Не поверили, потому что плескалось все. Ага. Вот. И почему-то у него был еще инвентарный знак.
2: Ага.
1: Номерочек, да. Пробили, поняли, откуда, обвинили в краже, а он говорит, а что, нельзя было? В итоге суть не в том. Сам туалет стоит 16 тысяч российских рублей. Но у мужчины конфисковали машину навсегда в пользу государства, потому что признали ее средство преступления и передали в собственность государства. А стоила она 3 миллиона.
2: Ого-го! Вот это...
1: Вот это покупочка...
2: Есть у меня одно выражение, что сделал он с машиной своей, но не, оно немножко не подходит для эфира.
1: Что у нас с новостями в следующем часе?
2: Новости будут, да, кстати, я уже перехожу в новостной эфир, ребята. Появлюсь только, наверное, с тобой на обсуждение фильма. А в выпуске новостном расскажу вам об указе президента, который подписан накануне. Расскажу о том, где был помощник президента в Гомельской области. Про электронную ярмарку вакансий для безработных, где можно поискать, где работать. Ну и следы космической катастрофы обнаружены. А вот где, которая произошла почти 13 тысяч лет назад, это все в начале следующего часа.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне подписал указ об засновании официны геральдичных символов Министерства жилево-коммунальной господарки. Документом предусматривается учреждение эмблемы и флага Министерства жилищно-коммунального хозяйства, утверждение положений об этих геральдических символах, а также их описаний и изображений. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый работал накануне в Хоникском районе. В местном лесхозе руководитель ознакомился с реализацией проекта по расширению сушильного комплекса. Второй инвестпроект реализуют на участке ООО «Мелковита». Развивают производство и посол сыров, реконструируют цех. На МТК «Корчевая» Юрий Валеватый проинспектировал строительство профилактория для телят и пообщался с работниками. СУП Суткова, помощник президента, побывал на животноводческих объектах и отметил, что в хозяйстве есть потенциал для роста надоев. Электронная ярмарка вакансий для безработных и трудоспособных граждан, не занятых в экономике, состоится сегодня с 10 до 12 в Гомеле. В Управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горосполкома сообщили, что мероприятие пройдет на единой информационной площадке eVacancy by. Можно пообщаться с нанимателями в онлайн-режиме и задать все интересующие вопросы. Также можно ознакомиться с условиями труда и актуальными предложениями работы. Еще одна информация напоследок. Ученые обнаружили в Онежском озере следы космической катастрофы, которая произошла почти 13 тысяч лет назад. Маркером стал так называемый розовый горизонт. Слой отложений с контрастной окраской, который прослеживается по всей экватории озера. Специалисты связывают находку с падением метеорита на Землю, которое могло спровоцировать резкое похолодание в течение тысячи лет. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. Двор детства.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего всем утра, господа, всем, кто слушает радио Гомель ФМ. Как всегда, каждое утро Артем Аникин и Константин Комко, иногда еще Анна Смирнова. Мы тут для того, чтобы вы просыпались, шли на работу с хорошим, шикарным настроением. Те, кто в отпуске, я вам слегка завидую. Но ничего страшного, господа, почему завидую? Потому что Константин Комко еще, друзья, у нас в отпуске целую недельку будет. А уж потом вернется и будет тут нам рассказывать всякое-всякое интересное, что накопилось у него. Да, друзья, сегодня у нас среда, середина недели. Некоторые, кстати говоря, уже начинают готовиться к выходным. Интересные люди, всегда было это интересно послушать. А я вот нашел много-много интересного. Давайте, знаете, с чего начнем сегодняшний вот 9 прекрасного 3 часа стимулирования с такой фирмы, как Amazon. Многие знают ее, но что она делает? Она разрабатывает свою ИИ. Да, но чтобы обучать ее как можно точнее и интереснее, оно скупает старые книги, вообще, до которых можно дотянуться из библиотек, которые на продаже есть, редкие, коллекционные. В общем, любые книги, которые где-то есть. Для чего? А все дико просто. Чтобы искусственный интеллект быстрее обучался. А чтобы потом еще не было аналога всему этому и всем этим знаниям, она, прекрасная эта фирма, срезает переплеты. Хотя якобы говорит, что она для скорости чтения и просто-напросто уничтожает, сжигает книги. Ну, усмотрели в этом факт того, что они хотят сделать свою ИИ уникальной. Хотя, опять же, что в интернете есть уникального? Если одному известно, то вы же все знаете, что и другому, и третьему, и пятому тоже будет известно. Но пошли по такому пути. Что из этого получится, пока непонятно. Но обвиняют фирму уже во всех грехах, которые только могут найти. Но местные власти говорят, а они имеют на это право, потому как книги они приобрели, это их собственность, а что они с ними делают, это уже на их усмотрение. Хотя уничтожение книг – вещь нехорошая, друзья. Вот мне интересно, как вы к такому относитесь. Друзья, давайте рассуждать.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Даже, я бы сказал, продолжается. Господа, и как всегда, что-то интересненькое я тут нахожу. Многие пользуются у нас искусственным интеллектом, многие с ним советуются, многие выходят за него замуж или женятся, и все-все-все с ним связывают. Но это редко когда к чему-то хорошему приводит, именно вот такое длительное романтическое. В Москве была пара, парень, девушка жили долго, но расстались. Но парень, суть в чем, во время этой самой, время, когда они жили вместе, заметил, что девушка много и часто советуется с искусственным интеллектом о отношениях, о их поведениях, как быть, и искусственный интеллект давал ей советы. Что сделал парень? Он настроил, а все-таки это можно сделать, искусственный интеллект так, чтобы он занимал как можно чаще сторону парня во всех конфликтах, давал советы, именно которые были выгодны парню. Вот, и так они жили очень-очень много времени. Честно говоря, находчивого парня вопросов нету. И девушка верила. Девушка верила искусственному интеллекту, делала так, как он ей советовал, и, соответственно, парню было там комфортно. Все раскусилось тогда, когда девушка решила в другой нейросети спросить какой-то совет и получила полностью другой ответ. Удивилась, потому что другая нейросеть стала на ее сторону, да, в конфликте парня. Она проверила это третью, четвертую, пятую. И вот третья, четвертая, пятая стала как раз таки на сторону девушки. Она покопалась в настройки и, когда спросил искусственный интеллект, а были ли внесены какие-то коррективы, да, искусственный интеллект полностью сдал парня. Ругань, скандалы, расставания. Ну, в общем, вот такая веселая, хоть и без хорошего конца история. Так что лучше уже на искусственный интеллект не полагаться. Если полагаетесь, то лучше всего в простых вопросах. Из разряда «что приготовить», «куда сходить» и «дай рекомендательный фильм на вечер». Это было бы более чем полезно, между прочим.

0: Твоя реклама. Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и антибактериальным модулем Fresh Turbo со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 132 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! С сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Ну и о погоде. 26 августа по области. В Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 со знаком плюс. Информация о погоде представлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Времечко киношечка.
2: Да. Я даже прибежала к тебе, чтобы послушать про рекомендацию про фильм, потому что, ну, мало ли, вдруг у меня выдастся свободный вечерок.
1: А ты к французскому кино как относишься?
2: Вообще очень трепетно, потому что французы умеют снимать такие трогательные и местами даже чуть смешные, но, тем не менее, достаточно вышибающие слезку фильмы.
1: Вот тут фильм, триллер, драма и детектив одновременно. Кстати говоря, сразу 5 стран. Франция, Италия, Бельгия, США и Саудовская Аравия принимали участие в производстве. Называется «Параллельные истории» 2026 года.
2: Да, я знаю, рейтинг фильма на Кинопоиске 7,1, то есть как бы очень даже неплохо. А IMDb, правда, 6,0.
1: Ну, у нас всегда часто заходят такие фильмы, в отличие от...
2: От них.
1: Да.
2: Мы любим такие,
1: Изабель Юппер у нас получается, Вирджиния Фира, Винсент Кассель также играют. Слушай, неплохо.
2: Винсент?
1: Да.
2: Мне очень нравится, как он играет. Вообще просто потрясающий человек, вот потрясающий актер, потому что перевоплощение – это прям вот его. Ну что, я про сюжетик?
1: Давай, ты это любишь.
2: Да, писательница Сильви живет в одиночестве и наблюдает за соседями через телескоп, превращая их жизни в роман. В своей книге она добавляет в их отношения драму, страсть, ревность и предательство. В это время в ее собственной жизни появляется помощник Адам. Он влюбляется в живую напротив, точнее, в жившую напротив Ниту, и чтобы произвести на нее впечатление, копирует рукопись Сильвии и выдает за свою. Грань между вымыслом и реальностью стирается. Вот только прототипы романа и отношения между ними оказываются совсем не такими, какими их придумала себе Сильвия. Вот так вот.
1: Да, интересная, честно говоря, такая вот заковыка, я бы даже так сказал.
2: Заковыка?
1: Ну да, интересно. Вышел совсем недавно. Ну, вообще, в мире он вышел 14 мая, но вот именно у нас вот буквально 6 дней назад, 20 августа, появился. Так что можете искать и смотреть «Параллельные истории» 2026 года. Господа, интересный фильм производства, ну, получается, Франции.
2: Международного.

0: У нас рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать.

0: Еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
1: Тогда тебе нужно «Наше все».
0: Что?
1: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну, как всегда, господа, что-то интересненькое я для вас нахожу. Как всегда, на просторах интернета люблю я понаходить то, что вирусится, то, что такое забавно, мило, интересно. И смотрите, из Казахстана прилетела такая новость, там был случай. Давайте разберем, милый или нет. И правильный, опять же, или нет. Турнир Казахстана по женской борьбе. Девушка очень долго пыталась найти ключи подходы к своей сопернице. Все никак не получалось. Так как будто бы предугадывала все ее действия. Там уже и тренер пытался подсказывать, ничего не получалось. И сама девушка пыталась, и психовала. Но не получается ничего. И на трибуне увидела своего брата, который держал в руке свою дочь. И одновременно показывал ей, что можно сделать, какие варианты предпринять. Она говорит, ну, посмотрела, но рискнула, попробовала, и это, кстати говоря, сработало. Да, и принесло, как раз таки, победу этой самой спортсменке, которая, получается, по совету брата выполнила нужный бросок. И что самое интересное, после этого встала, обратилась там взглядом к брату, кивнула, брат был дико доволен, но мне интересно, как на это отреагировал тренер в раздевалке по трибунам помещения, потому что не любят тренеры, когда в их работу вмешиваются, но если таким способом принесла эта вещь победу, то почему бы и нет. Однако и такое, видите, помогает.

0: Реклама на радио.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
2: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну что ж, три часа мы очень даже отлично проснулись, да, Анна Смирнова?
2: Ну, да, взбодрились, пожелали всем хорошего дня. Искренне понадеемся, что все наши пожелания сбудутся.
1: А думаешь, получится или нет? Вот вообще твои пожелания когда-нибудь сбываются?
2: Конечно.
1: Нет, не абстрактные, я желаю вам хорошего дня.
2: Я тебе сколько всего желала, все сбылось. Кто орал, что я ведьма?
1: Так это так оно и есть.
2: Вот видишь, так
1: я,
2: что
1: все... Я готовлю плакат, собственноручно нарисованный с этим еще событием.
2: Лишь бы ты костер собственноручно мне не складывал.
1: Подожди, ты просто на Масленицу от меня, видишь, ты куда-то убегаешь. Я пытаюсь тебя найти, а ты убегаешь куда-то.
2: На Масленицу убегаю. Летом тоже держусь подальше от воды, а зимой от проруби.
1: Это все факт. Логично. Что интересного с новостями?
2: Да, по новостям расскажу, кого с чем поздравил президент сегодня в нашей стране. Расскажу, где проводятся в Гомеле масштабные работы по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры. Расскажу, где... Что у нас прошла потрясающая просто акция накануне, нам ее Андрей анонсировал. Вот, прошла итоги и расскажем. Ну и закончим все это дело новостью о том, что у нас вывели новый сорт льна.
1: Новый сорт льна, это очень даже интересно. Послушай, друзья, ну а с вами 3 часа были Анна Смирнова.
2: И Артем Аникин, куда же без нас? Ваше утро, наверное, уже и не представляется.
1: Да, это факт. Поэтому всем хорошего дня. Я напоминаю, что у нас сегодня среда, поэтому до выходных осталось всего 2 дня. Можно что-то уже такое интересное планировать. Ну а дальше, с начала учебного года, тоже можно выдохнуть. Всем хорошего дня, пока-пока.
2: Пока-пока.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения. Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят личный вклад первого вице-президента Азербайджана в укрепление стратегического партнерства Минска и Баку, а также в поддержание атмосферы доверия и взаимопонимания, благодаря которой отношения двух стран по праву можно считать образцом настоящей дружбы. Президент убежден, что и в дальнейшем это будет способствовать реализации совместных проектов, расширению сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном в духе открытого и конструктивного диалога. В Гомеле продолжаются масштабные работы по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры на улице Советской. Специалисты выполняют комплекс работ по устройству заездных карманов для общественного транспорта. Модернизация затрагивает сразу несколько остановочных пунктов. В качестве несущего слоя специалисты устроят монолитную армированную бетонную плиту, поверх которой будет уложен брусчатый камень. Акция «Город над ЗОЖем. Заряжайся ЗОЖем» прошла в Гомеле. В Советском районе на спортивной площадке по улице Владимирова состоялся открытый праздник здорового образа жизни. Центральным событием стал мастер-класс по карате. Опытные тренеры показали базовые элементы техники, объяснили правильное выполнение движений и рассказали о философии этого единоборства. Занятие было рассчитано как на тех, кто впервые пробует себя в единоборствах, так и на тех, кто уже имеет спортивный опыт. Еще одна информация напоследок. Белорусские ученые вывели новый сорт льна «Акцент». Он вырастает более метра, дает прочное длинное волокно и сохраняет гибкость даже в жару. Кроме того, «Акцент» устойчив к фузаролу. Из такого льна можно получить тонкую и прочную нить для премиального белья и качественного домашнего текстиля. Потенциал льнотрясты достигает 99 центнеров с гектара. Сейчас новинку испытывают и в России. Там «Акцент» проходит государственное сортоиспытание. И к новостям партнера. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
5: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
6: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
7: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Boom. Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Глобальный дефицит пресной воды – это проблема, которую десятилетиями считали нерешаемой без гигантских заводов. Но стартап «Гидровинд» из Калифорнии бросил вызов стереотипам, создав рюкзак-опреснитель «Waterhive». Его миссия – дать доступ к чистой воде даже в пустыне. Водонепроницаемый корпус содержит мембрану из графеновых трубок, отфильтровывающую 99,8% солей и бактерий, а также солнечную панель мощностью 100 Вт, питающую насос, и ультрафиолетовую лампу для финальной очистки.
0: Техно-джунгли.
1: За час устройство перерабатывает 10 литров морской воды, а встроенный аккумулятор позволяет работать даже ночью. Вес всего 4,5 килограмма, что в 5 раз легче аналогов. Но графен же дорогой, заметят критики. Да, но Гидровинд разработал метод печати мембран на 3D-принтере, снизив стоимость почти в 20 раз. Waterhive уже спасает жизни в Сомали и Йемене, а туристы тестируют его в походах по пустыне Сахара. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Твоя реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343. I see the hurting deep within your eyes. I just

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: августа по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Белорусская теннисистка Александра Соснович вышла во второй раунд квалификации четвертого в сезоне турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата США. В стартовом матче Соснович обыграла в двух партиях венгерскую теннисистку Далму Галфи. Следующей соперницей белоруски будет чешка Виндула Вальдманова. Ранее еще одна белоруска Ирина Шимановича одолела в трехсетовом поединке представительницу Швейцарии Ребекку Машарову. А во втором круге встретится с американской теннисисткой Джульеттой Парехой. Стали известны первые победители и призеры чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике, который стартовал в Могилеве. Соревнования собрали более 140 штангистов со всей страны. В первый день национального первенства были разыграны три комплекта наград. В категории до 49 килограмм у девушек победу одержала Варвара Бородинова из Витебска, набравшая в сумме за рывок и толчок 154 килограмма. В весе до 53 килограммов лучший результат показала представительница Добруша Юлия Котенева. У парней в категории до 60 килограмм золото завоевал витебчанин Александр Мотькин, который на 1 килограмм всего опередил гомельчанина Кирилла Винникова. Всего в стартовый день на Могилевский помост выходили 30 штангистов. Турнир продлится по 29 августа. Белорусские спортсмены завоевали вторую медаль на чемпионате мира по современному пятиборью в Китае. Призерами в смешанной эстафете стали Евгений Орел и Виолетта Гуреева. Соревнования прошли в формате четырехборья – плавание, фехтование, лазеран. Полоса препятствий была отменена из-за погодных условий. В заключительном виде программы белорусы шли пятыми, но в концовке поднялись на второе место, опередив на 2 секунды венгров. Ранее наши Мария Гнетчик и Анастасия Орел завоевали золото в женской эстафете. Сегодня и завтра состоятся квалификационные соревнования в индивидуальных зачетах. 28 и 29 августа пройдут полуфиналы. Личные медали чемпионата будут разыграны в воскресенье. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: Реклама на радио. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Первый в истории суверенной Беларуси народный форум состоялся 19 и 20 октября 1996 года. В непростое для страны время экономического хаоса и политического конфликта. 4740 делегатов, представители всех регионов, социальных групп, политических сил, сфер деятельности и возрастов, избранные на заседаниях трудовых коллективов и общественных объединений, собрались в Минске для обсуждения путей выхода из сложившегося общественно-политического кризиса, определения стратегии экономического развития страны. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко выступил на форуме с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу», в котором представил обстоятельный анализ ситуации, складывающейся в стране за первые годы ее независимости, обозначил дальнейшую стратегию развития государства и общества с акцентом на социально ориентированную рыночную экономику. Делегаты обсудили основные направления социально-экономического развития на 1996-2000 годы. Приоритетами были объявлены экспорт товаров и услуг, жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса, а также проект новой редакции Конституции и вопросы, вынесенные главой государства на республиканский референдум, который состоялся в ноябре 1996 года. Его результатом стало одобрение подавляющим большинством граждан страны обновленного основного закона. Таким образом, первый общенациональный форум определил вектор развития государства на десятилетия вперед. Социально ориентированная рыночная экономика, конституционная реформа, предполагающего сильного президента, гаранта суверенитета и независимости страны.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Анна Смирнова. Здравствуйте. Беларусь и КНДР определили приоритетные мероприятия по развитию двустороннего сотрудничества. О их реализации шла речь на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с чрезвычайным и полномочным послом КНДР в Беларуси Чи Гён Су. Стороны определили совместные мероприятия, которые планируется реализовать до конца текущего года. Около 2600 школ в Беларуси откроют двери для более чем миллиона учащихся. Стоит отметить, что с 1 сентября изменится порядок в организации школьного питания. При одноразовом будет обязательно предоставляться второй завтрак, а для учащихся во вторую смену – полдник. Денежные нормы на питание увеличатся на 5%. Открытие 12-го международного фестиваля хореографического искусства в Гомеле состоится 11 сентября в 20:30 на стадионе «Центральный». Главный гость вечера – знаменитый ансамбль «Березка» из России, известный своим уникальным плывущим шагом. Также на сцене выступят Анна Трубецкая, ансамбль «Белые росы» и театр танца «Фантазия» из Бреста. Гвоздем программы станет группа «Аура». Еще одна информация напоследок. Птицу 2027 года назвали в Беларуси. Участники опроса могли голосовать на онлайн-площадках за одного из четырех кандидатов. Всего было получено более 4000 голосов. С большим отрывом победила золотистая щурка. Она собрала более 2000 голосов и в следующем году займет высшую ступень пьедестала вместо черного аиста. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова. Служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
8: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Программу представляет культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги.
1: Культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги объявляет набор детей от 5 лет и взрослых в творческие коллективы и студии. Танцы, вокал и многое другое. Станьте частью нашего творческого сообщества. Телефон 95-29-58.
2: Категория программы 12+.
3: Свежее решение.
4: Всем привет, с вами Константин Камко. Knocking on Heaven's Door, постучать в небесную дверь и насказательно быть на пороге смерти – известная песня Боба Дилана, написанная для саундтрека к фильму «Пэт Гэрретт и Билли Кид». Со временем она была признана классической в творчестве музыканта, подтверждением чему является ее неоднократное участие в сборниках лучших песен Боба Дилана.

0: Также широкую известность Knockin' on Heaven's Door получила благодаря своим кавер-версиям. Одна из кавер-версий этой песни, исполненная немецкой группой Selig, является саундтреком к одноименному фильму «Достучаться до небес» 1997 года, названному в честь песни Боба Дилана. Финальная сцена фильма, не оставившая равнодушным никого, кто ее видел, в большой степени получилась такой благодаря именно этой замечательной песне. Ну что, олдскулы свело?
1: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 26 августа по области в Гомеле переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: У нас рекламируются все.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Путешествуя по миру, останавливаясь в отелях, хостелах или арендуя жилье, мы нередко сталкиваемся с тем, что уровень чистоты в этих помещениях не соответствует нашим требованиям или ожиданиям. Кого-то это не смущает, но для кого-то, особенно для людей со слабым иммунитетом, с мизофобией или гермофобией, это неприемлемо. Что интересно, вредные микробы в большом количестве бывают не только на пультах дистанционного управления, а также на выключателях или дверных ручках, но и на постели. Для решения этой проблемы ИД был придуман CleanSeaBot – миниатюрный робот, способный дезинфицировать все поверхности в помещении, в первую очередь постель.
1: Техно-джунгли.
2: Небольшой размер устройства, напоминающий лепешку на колесиках диаметром 13 сантиметров и весом около 200 граммов, позволяет брать его с собой в поездки и путешествия. Разработчики со ссылкой на независимые исследования утверждают, что CleanSeaBot способен уничтожить почти все микробы и вирусы, а также пылевых клещей. Робот оснащен 18 сенсорами, 4 бактерицидными лампами и работает на одной зарядке батареи до 3 часов. Достаточно положить его на постель, включить и оставить, и он сам пройдет не только по поверхности, но и заберется под одеяло, чтобы уничтожить микробы на простынях и в матрасе. При этом, как ни странно, с кровати CleanSeaBot не падает. Ориентировочная стоимость такого устройства должна составлять в районе $200, но пока это лишь рендеры. Возможно, в будущем, с развитием технологий, эта цена будет уменьшена. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Время новостей телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Участники белорусско-китайского учения «Стремительный орел-2026» вернулись в Беларусь. Личный состав подразделений сил специальных операций вооруженных сил Беларуси прибыл на родину после участия в современном тактическом учении, которое прошло в Китае. На родной земле разведчиков встретил командующий силами специальных операций вооруженных сил полковник Александр Ильюкевич. Он поздравил военнослужащих с успешным выполнением задач. Союзный совет министров утвердил новую программу преодоления последствий Чернобыльской аварии. Рассчитанный на 5 лет план предусматривает специализированную медпомощь, развитие аграрного сектора, снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также заложено развитие виртуального музея Чернобыльской катастрофы с мультимедийными и интерактивными экспозициями. Над проектом будут работать МЧС Беларуси и России. Акции по профилактике болезней системы кровообращения пройдут в Гомеле. Специалисты поликлиник городского центра гигиены и эпидемиологии проведут сегодня мероприятие по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. С 14 до 15.00 всех ждут на автовокзале по улице Курчатова, 1. Здесь помогут измерить артериальное давление, дадут рекомендации при гипертензии, а также советы по рациональному питанию, двигательной активности и отказу от вредных привычек. Еще одна информация напоследок. Ученые зафиксировали в Мировом океане самую высокую температуру за всю историю наблюдений. По данным Европейской программы непрерывного наблюдения за Землей, которая отслеживает этот показатель с 1979 года, 22 августа средняя глобальная температура поверхности воды в океане достигла 21,1 градуса. Предыдущий рекорд чуть меньше, продержался всего ничего, он был зафиксирован в июле. По мнению исследователей, к такому результату привело сочетание климатического явления Эль-Ниньо и десятилетий антропогенного потепления. К этой минуте вся информация. Еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvr.gomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Встречаем день вместе со мной. 26 августа, с вами Олеся Василькова. И ближайшие 3 часа буду вам что-нибудь рассказывать, как всегда. Гороскоп за минуту, между прочим, очень скоро. Для тех, кто любит советы звезд и знает, что с ними делать и куда их применять. Ну а пока о музыке расскажу. Впереди Дуа Липа, Training Season. В этом часе Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть» ворвется. Ночи, ты не доверяешь мне, но молчишь. Сердцу наскучила эта игра. Мне так повезло жить в этом лете и слышать музло. Мари Краймбрери в этом часе. В конце часа послушаем хитяру от группы Риман «Tonight». У кого есть желание написать приветик, смело пишите на наш Viber +375 29 34 11 34 8. Всем хорошего дня!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Гороскоп за минуту.
1: Гороскоп за минуту вам расскажу прямо сейчас на сегодняшний день. Овны, сегодня лучше удивляться, чем кого-то удивлять. Имейте это в виду. Тельцы, не проходите мимо возможности сказать человеку спасибо. Близнецы, если появится желание все бросить и прогуляться, это лучшее, что вы можете сделать. Ну, допустим, появилось, я же не могу эфир бросить, так куда там мне? Раки, не прокручивайте в голове разговор, который давно в прошлом. Львы, сегодня пригодится умение смеяться над какими-то неприятностями. Девы, кто-то случайно подскажет решение, над которым вы давно ломали голову. Весы, не спешите выбирать самый сложный путь. Простой тоже ведет к победе. Скорпионы, сегодня не стоит делать выводы по первому впечатлению. Стрельцы, старое увлечение неожиданно напомнит, что оно вам приносило много радости. Козероги, день намекает, пора немножечко снизить требования к себе. Водолей, иногда лучший способ убедить — внимательно выслушать человека. И рыбы, сегодня любое доброе слово прозвучит особенно вовремя. Это был гороскоп на сегодня, 26 августа.
0: Гороскоп за минуту.

0: Своя реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Сегодня по области и в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-00-11.
7: Лучшая не краина.

Итак, если в вашем гардеробе уже несколько лет лежат темно-синие джинсы, осенью их не придется убирать подальше. Если вы, конечно же, в них влезете. Хочется добавить. Никого не хочу обидеть, говорю только про себя. В сезоне осень-зима 26-27 глубокий оттенок денима снова оказывается в центре внимания. Мне кажется, честно говоря, что джинсы вообще, в принципе, никогда не выходят из моды. Ну да, оттенки, наверное, меняются все-таки. Но, тем не менее, дизайнеры предлагают носить джинсы темно-синие не только в повседневных комплектах, но и сочетать с классическими и строгими вещами. Например, с черным пальто, кожаной курткой, жакетом и трикотажем. Да, джинсы можно вообще сочетать с чем угодно, я считаю. В общем, пользуемся любыми лайфхаками.

Ну а солистка группы Артик и Асти Сивиль показала публике вдохновляющий сингл, новиночку под названием «Бриллиант», потому что сама она является настоящим бриллиантом, почему бы и нет. Это такой чувственный трек, она готова засиять всем бывшим назло. Зачем бывшим? Главное, знаете, себе в удовольствие, а не бывшим. Но ладно, вся пережитая боль, как она говорит, только закалила ее. И каждые неудавшиеся отношения не только сделали ее сильнее, но и научили лучше разбираться в людях. Но это, кстати, полезно, да. Поэтому, если кто-то попытается ее вернуть, то она знает, как дать ему отпор. Но это тоже важно. Давайте оценивать новинку.

Я тут вычитала, почему танцевать 6 часов, например, на где-то дискотеке легче, чем 30 минут бегать на дорожке. Интересно, кстати, и правда, бывает такое, да? Ученые из Оксфорда объясняют это так. В спортзале вы постоянно следите за пульсом, дыханием и временем. Мозг фиксирует каждый шаг и сигналит об усталости. Если честно, да, я за временем тоже слежу. Так, поглядываю на часы, скоро там закончится или нет. А вот на танцполе все иначе. Ритм и музыка отвлекают, а люди вокруг движутся в такт и создают общий такой настрой. Это вызывает выброс эндорфинов, и часы пролетают незаметно. Вы вообще к какой стороне относитесь? Вам танцевать легче 6 часов или все-таки в зале позаниматься? Мне, кстати, все-таки, наверное, танцевать всю ночь полегче будет.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
4: Телефон 343-343.
5: Голоса Беларуси.

0: такой хит от группы Ремонт Тунайт. Аня Смирнова тут ностальгирует, да?
1: Поснимает.
0: Ну что, о новостях поговорим?
1: Да, конечно, поговорим. Тем более, что у нас прямо сегодня в Гомеле и в Гомельской области очень много классных новостей на самом деле.
0: Так.
1: Во-первых, областное совещание педагогических работников, или по-простому педсовет сегодня в Гомеле. 2500 участников, представляешь?
0: Ого!
1: Да, гомельские таможенники сделали интересную находку. Ну, а не буду
0: не расскажешь,
1: да? Ты не
0: расскажу,
1: потом. Вот. А вот мотрские молодожены сделали вместо букетов, попросили подарить им всякие штучки для собачьего приюта.
0: Ой, это мило, я такие новости люблю, да.
1: Да, ты же как владелица собак должна понимать это
0: дело.
1: Ну и закончим все это дело статистической новостью. Представляешь, уровень рождаемости в мире в этом году упал ниже уровня воспроизводства населения.
0: Ого!
1: А нам грозили перенаселением планеты.
0: Ну да. Ладно, подробности расскажешь совсем скоро. С вами Олеся Василькова. Слышимся в следующем часе.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции по диаманте 2016. Подробности на diamante.by или по телефону +7 29 689 77 78.
4: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Областное совещание педагогических работников, посвященное началу учебного года, собрало в Гомеле около 2500 участников. В обсуждение включились руководство облсполкома, советы депутатов, Минобразования, парламентарии, представители областных общественных организаций, объединений и предприятий. Всего в зале общественно-культурного центра находится около 1000 человек. К онлайн-трансляции форума подключились в районах еще 1500 руководителей и педработников. Глава региона Иван Крупко сделал акцент на том, что важно определить, какой должна быть современная школа области и какого человека она должна сформировать. Гомельские таможенники пересекли попытку нелегального ввоза импортных товаров на более 540 тысяч рублей. На белорусско-российском участке границы таможенники остановили грузовик, который направлялся в Гомель. При идентификации находящихся в нем товаров установлено, что на 21 тысячу единиц отсутствуют сопроводительные документы, в том числе подтверждающие их таможенное оформление при ввозе на территорию ЕАЭС. Общая стоимость партии составила свыше 540 тысяч рублей, рассказали в ГТК. Мозырские молодожены сделали подарок хвостатым. Семья Левковских решила отказаться от привычного свадебного правила получать десятки букетов. Вместо цветов они попросили гостей подарить то, что точно пригодится и принесет пользу – корм и лакомство для животных. После свадьбы молодожены собрали все подарки и отправились с ними в приют. Праздник закончился, а добро осталось. Еще одна информация напоследок. Уровень рождаемости в мире в 2026 году впервые в истории упал ниже уровня воспроизводства населения. Об этом говорится в исследовании Terra Incognita. Авторы исследования проанализировали данные по 236 странам с 1950 года. Для 219 стран характерна тенденция к снижению рождаемости, причем ни в одной из них пока нет признаков ее стабилизации. Данное явление в основном наблюдается в странах с низким и средним уровнем дохода, а также среди менее обеспеченных и образованных женщин. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Продолжается дневной эфир. С вами Олеся Василькова. Впереди еще два часика буду вас развлекать и рассказывать о музыке. Ну и не только, конечно. Что-нибудь еще интересное для вас найду обязательно. А пока расскажу, что впереди Холи Моли.

А сейчас для вас Мартин Гаррикс и Мадонна «Bizarre». Такой вот классненький трек. Номер вайбера наш плюс 375-29-34-11-34-8. Это для ваших приветиков.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей.

слушать его, чего только не выясняют ученые. Очередное исследование. Ходить голым перед другими помогает повысить самооценку. Ну как можно было до этого додуматься? И главное, в эксперименте еще участвовали некоторые люди, которые находились без одежды среди людей и стали тревожиться и лучше относиться к своей внешности. Потому что вот исследователи считают, что мозг перестает сравнивать себя с отфотошопленными картинками из соцсетей и видит реальные тела такими, какие они есть. Но не обязательно до этого раздеваться полностью. Можно просто на пляж сходить, например. И вообще не надо так голыми перед другими ходить. Есть все-таки другие способы, чтобы повысить свою самооценку.

Я тут вычитала, какие радости у школьников в США. Им начали платить за то, что они просто приходят на уроки. Неужели там так все плохо? Старшеклассники Детройта могут получать по $100 в неделю, если без единого пропуска отходят все 5 дней. Условие простое. Пришел в школу и получил подарочную карту Visa. Нормально вообще. Но есть один нюансик. Пропустил хотя бы один урок, и денег на всю неделю не будет. Даже если есть уважительная причина. Ну, конечно, сейчас у всех будет стимул ходить в школу. Я бы так тоже ходила. Но, с другой стороны, наверное, это неправильно. Доплачивать деньги школьникам за учебу. Все-таки пусть будет так, как у нас.

0: Моя реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. Сток Авто. Город Гомель, Междугороднее, 22.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Сегодня по области в Гомеле без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: вами честно поделиться, что мне сегодня как-то вот грустно. Возможно, это связано с тем, что скоро осень наступит. Как-то вот не хочется, знаете, куртки эти надевать снова, колготки и все дела. У кого такое же состояние? Пишите, вместе поддержим друг друга. Ну и, как советует группа «Руки вверх», просто нужно сиять. Вот и все, значит, сияем.
1: Имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: что о звездах. Вот Рики Мартин возвращается к ролям на испанском языке спустя более 30 лет. Если честно, может, мне стыдно признаться, хотя чего стыдно? Я не знала, что он в кино. Я думала, он только певец, оказывается, он еще и актер. Так вот, он снялся в новом фильме Гаэля Гарсии Берналя и стал одним из его исполнительных продюсеров. Причем согласился на роль, практически не раздумывая. Ну, я бы тоже согласилась, знаете, если бы кто-нибудь предложил какую-то роль в фильме. Рики остался в восторге от этой работы. С Гаэлем все выходит на новый уровень, и я невероятно горжусь тем, что стал частью этого путешествия. Вот так-то. Ну и в мексиканский прокат выходит этот фильм в конце сентября. Не знаю, до нас дойдет или нет, но, надеюсь, да, интересненько глянуть.
1: Музыка твоей страны.

Хочется напомнить про наш телеграм-канал «Гомель, нижнее подчеркивание, FM». Туда мы всех, конечно же, приглашаем. Ну, а еще зазываю писать приветы, пожелания, поздравления на наш вайбер. Сделайте приятное своим близким, ну или коллегам, да кому угодно. Между прочим, можете мне тоже передать привет. Наш вайбер для этого есть. Плюс 375-29-34-11-34-8. Все буду с удовольствием зачитывать.

Еще один час подошел к своему логическому завершению, но я, конечно, с вами еще не прощаюсь. В следующем часе услышимся. С вами Олеся Василькова. Оставайтесь на Гомель-ФМ.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте. Беларусь и КНДР определили приоритетные мероприятия по развитию двустороннего сотрудничества. О их реализации шла речь на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с чрезвычайным и полномочным послом КНДР в Беларуси Чи Гён Су. Стороны определили совместные мероприятия, которые планируется реализовать до конца текущего года. Около 2600 школ в Беларуси откроют двери для более чем миллиона учащихся. Стоит отметить, что с 1 сентября изменится порядок в организации школьного питания. При одноразовом будет обязательно предоставляться второй завтрак, а для учащихся во вторую смену – полдник. Денежные нормы на питание увеличатся на 5%. Открытие 12-го международного фестиваля хореографического искусства в Гомеле состоится 11 сентября в 20:30 на стадионе «Центральный». Главный гость вечера – знаменитый ансамбль «Березка» из России, известный своим уникальным плывущим шагом. Также на сцене выступят Анна Трубецкая, ансамбль «Белые росы» и театр танца «Фантазия» из Бреста. Гвоздем программы станет группа «Аура». Еще одна информация напоследок. Птицу 2027 года назвали в Беларуси. Участники опроса могли голосовать на онлайн-площадках за одного из четырех кандидатов. Всего было получено более 4000 голосов. С большим отрывом победила золотистая щурка. Она собрала более 2000 голосов и в следующем году займет высшую ступень пьедестала вместо черного аиста. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова. Служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных!
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Ну что, еще один часик проведете вместе со мной, если, конечно, вы этого хотите. А я надеюсь, вы этого хотите. С вами Олеся Василькова, и это Гомель FM. Впереди у нас, как обычно, все, кто слушает каждый раз, знают, что это час русских треков. Поэтому слушаем, что будет впереди. По городам, дам, дам. Диана Немченко, по городам.

без нее никак. Красивая песня от Владимира Преснякова. Тоже прямо сейчас на Гомель ФМ. Вайбер, напоминаю, плюс 375-29-34-11-34-8. Сюда можно писать приветы.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку на народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

звездах. Вот, например, Зиверт премьерила музыкальное видео на свой трек «Газ», который по-прежнему продолжает удерживать верхние строчки во многих чартах, между прочим. Съемки прошли в павильонах Мосфильма, которые на сутки превратились в декорации выдуманного южного городка. В кадре можно увидеть очередь, вагончик с мороженым и заводской цех. Но стоит появиться Зиверт, как эта реальность превращается в настоящую вечериночку, еще бы. Ну а сама Зиверт в клипе появляется в ярком ретро-луке с отсылками к итальянским кинодивам 20 века. В общем-то, можете загуглить и посмотреть.

0: Моя реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: И о новиночках. Вот Клава Кока и Джонни выпустили на сцену «Журавлей». Такое название получила их первая совместная композиция. Там о том, что любовь дарит силы справляться с любыми жизненными вызовами. Как вы считаете, так и есть? Я думаю, что да, любовь все-таки помогает.
9: Амур навел на тебя прицел, проваливай пока цел, сердце мое.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

Асу представила публике новый сингл под названием «Мотылек», и эта работа стала для нее вторым сольным релизом в 26-м году. Там темы, которые близки каждой. Любовь, конечно же, душевная ранимость и скрытые страхи, которые часто встают на пути искренней близости. Поэтому, знаете, надо над страхами работать периодически, чтобы не брать их с собой в новые отношения. Ну а далее для вас Асу и Натан «Буду я любить тебя всегда». Буду я

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай мощный робот-пылесос Narval Freo Z10 для сухой и влажной уборки с выдвижной шваброй. Со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: У нас рекламируются все.

Певец Мот готовит грандиозный сюрприз для гостей своего предстоящего стадионного шоу в Москве. 36-летний артист рассказал, что лично контролирует производство уникального мерча. 43 тысячи фирменных полотенец с символикой «Август навсегда». А часть огромного тиража подписывает собственной рукой. Каждое полотенце – это часть нашей общей энергетики на шоу. И хочется, чтобы каждый...

0: часах 14:57. Андрей Баранов уже у нас в студии, будет делиться новостями. Андрей, что у тебя?
1: Хорошо, помнишь, когда ты была молодым специалистом?
0: Было такое
1: время. Угу. Так вот, тогда не было возможности сразу что-то подсказать, дать совет, но...
0: У кого не было возможности?
1: Не у всех, давай
0: так. Не у всех, но...
1: Да. Но вот теперь есть специальный чат-бот для молодежи, который поможет им освоиться на рабочем месте.
0: О, ну это, кстати, прикольная тема. Хорошо, об этом не только расскажешь нашим слушателям. Ну а с вами все три часа была я, Олеся Василькова. Услышимся завтра в 12. Всем пока.

0: Гомеле. 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Заповедение на цифровой стиле 2006-го. Подробности на 7 карат. КВА и телефон плюс
4: 7529-689-778. В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. В одной из артиллерийских бригад вооруженных сил продолжается внезапная проверка боеготовности. На территории части развернут пункт приема, куда начали прибывать военнообязанные офицеры из запаса. Они составят ядро для формирования и обучения новых подразделений. Заместитель госсекретаря Совбеза генерал-майор Андрей Горбатенко отметил, что проверка также оценивает работу военкоматов по своевременному оповещению и доставке военнообязанных. По его словам, обучение личного состава идет непрерывно, а главная задача бригады – огневое поражение противника. Минск готовится принять вторую международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь». Площадка объединит производителей продукции государств ЕАЭС и других регионов. Об участии уже заявили более 1500 компаний. Организаторы надеются на высокую планку. Выставка откроется 30 сентября. Для участников и гостей к месту проведения Международному выставочному центру «Белэкспо» пустят дополнительные автобусы. На ежегодном областном педагогическом совещании губернатор Иван Крупко отметил, что школа становится площадкой для поиска новых решений, а педагог не только исполнитель методики, но и ее разработчик. Учащиеся Гомельской области завоевали 121 диплом на заключительном этапе Олимпиады по учебным предметам. Регион третий год подряд остается лидером среди областей страны. Число 100-бальных сертификатов по итогам централизованных экзаменов выросло до 296. Также получено 12 наград на международных олимпиадах и научно-практических конференциях. Глава региона поблагодарил педагогов за достижения и отметил, что качественное образование должен получить каждый ребенок. В Гомеле запустили чат-бот «Собака Мол Спец», нижнее подчеркивание «Гомель Обл», нижнее подчеркивание «Бот» для поддержки молодых специалистов. Сервис позволяет сообщать о проблемах с жильем, зарплатой, условиями труда и отношениями с руководством. К обращению можно прикрепить фото, видео или голосовое сообщение. Все заявки регистрируются и передаются профильным специалистам. На оперативные вопросы отвечают в течение рабочего дня, на требующие детальной проработки в срок до 15 дней. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Опять вставать?
8: А куда?
9: Зачем?
8: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
11: Тяжело просыпаетесь?
12: Да еще 5 минут еще.
11: Вам помогут утростимуляторы.
6: Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, AirPro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
4: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
5: Включай любимое радио в Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС, у микрофона Николай Черненький. За минувшие сутки в области зарегистрировано 3 пожара. Предположительно, по электрическим причинам произошел пожар жилого дома в Жлобине по улице Поселковой. Также, вероятнее, из-за неосторожного обращения с огнем загорелась квартира в многоквартирном жилом доме в Светлогорске по проезду Старый Город. Предположительно, по этой же причине загорелся забор возле деревни Дударево Добрыжского района. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Эксплуатируйте только исправные электроприборы в соответствии с инструкцией по их эксплуатации. Также рекомендуем установить во всех жилых комнатах своего домовладения автономные пожарные извещатели, которые способны оповестить о начинающемся пожаре на ранней его стадии. Берегите себя и своих близких. Телефон службы спасения 112.

0: News. Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 27 августа по области и в Гомеле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Стал известен состав Минского «Динамо» на последнем турнире предсезонной программы континентальной хоккейной лиги Кубка мэра Москвы. Первым соперником клуба из столицы Беларуси станет «Акбарс». Встреча стартует завтра в 15:00. В случае успеха уже на следующий день «Динамо» встретится с победителем дерби ЦСКА «Спартак». При поражении от казанцев минчане 29 августа сыграют с проигравшей командой из московской пары. Финалы поединки за места пройдут в воскресенье. В состав столичного клуба на товарищеском турнире вошли 27 хоккеистов, 3 голкипера, 9 игроков обороны и 15 форвардов. Белорусские спортсмены начали выступление на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в польской Познани. В утренней программе наши гребцы были представлены в 8 предварительных заездах. В каждом из этих видов программы белорусы прошли в следующую стадию. Полуфиналистами в личных дисциплинах стали каноисты Иван Потапенко и Андрей Жолобов, байдарочники Алексей Дощинский и Людмила Синкель, а также Кристина Сульжицкая. Медали главного старта сезона будут разыграны с 28 по 30 августа. Нашу команду в Польше представляют 25 гребцов. Белоруска Арина Соболенко и серб Новак Джокович не сумели пробиться в четвертьфинал соревнований смешанных пар открытого чемпионата США по теннису. В стартовом матче белорусско-сербский тандем за 55 минут уступил чешско-британскому дуэту Катерина Синякова Генри Паттон 4-1, 2-4, 2-10. В четвертьфинале соперниками Синяковой и Паттона будут украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис. Год назад победителем женского турнира была Алина Соболенко. У мужчин выиграл испанский теннисист Карлос Алькарас. На этом у меня все. С новостями спорта познакомил Андрей Баранов.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Привычные представления о земле и грядках уходят в прошлое. Компания iZesty выпустила компактную систему аэропоники, где растения растут вообще без почвы. Их корни буквально висят в воздухе внутри прозрачной камеры. И это не концепт, а готовый гаджет для дома. Все дело в технологии подачи питания. Вместо того, чтобы впитывать воду из грунта, растение получает тонкий питательный туман прямо на корневую систему. Внутри горшка форсунки распыляют воду с растворенными удобрениями. Так корни питаются равномерно, без голодных зон и переувлажнения. Прозрачные стенки позволяют видеть весь процесс, как растет корневая система, как капля оседает и как растение буквально пьет этот туман. С инженерной точки зрения это очень изящный компромисс, минимум субстрата, максимум контроля. При этом система спроектирована именно для домашнего использования. Она компактна, не требует сложного обслуживания и дает возможность наблюдать за ростом буквально в режиме реального времени.
0: Техноджунгли.
1: Такой подход не только эстетичен, но и эффективен. Корни получают больше кислорода, чем в почве, а значит, растут активнее. Это та самая логика, которую используют в вертикальных фермах и даже на МКС. Теперь она доступна в формате настольного устройства. Если хочется максимальной автоматизации, на рынке есть и другие решения. Гидропонные установки с датчиками pH, автодозировки,

0: доставкой и удаленным управлением. Ну, аэропоники – свой шарм. Это наглядность и чистота процесса. Никакой грязи, только прозрачный корпус и живой рост. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Реклама на радио.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Второе Всебелорусское народное собрание прошло 18 и 19 мая 2001 года под лозунгом «За сильную и процветающую Беларусь». В нем приняли участие 2500 делегатов со всей страны, по 350 человек от каждой области и 400 от Минска. Были подведены итоги предыдущей пятилетки. Удалось достичь и даже перевыполнить намеченные в октябре 1996 года планы. ВВП увеличился на 36%, экспорт вырос с 5 до 8 миллиардов, жилье строилось, сельское хозяйство развивалась. Инфляция больше не галопировала, а дефицит государственного бюджета сокращался. Также собрание наметило приоритеты социально-экономического развития на 2001-2005 годы. Ими стали продовольственная безопасность, экспорт, жилье, инновации и инвестиции. С докладом, одноименным лозунгу форума, выступил глава государства. В своем выступлении он обозначил главный итог прошедшей пятилетки. Беларусь состоялась как независимое и самостоятельное государство. Мы избрали путь эволюционных преобразований, и он себя оправдал, подчеркнул белорусский лидер.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Сотрудничество без границ. Начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко провел встречу с представителями посольства Турции и Беларуси по случаю аккредитации военного атташе полковника Фуркана Чубукчоглу и его помощника подполковника Фатиха Ажжана. В ходе мероприятия стороны обсудили состояние военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран и вопросы региональной безопасности. Стороны выразили приверженность укреплению международной стабильности. Благотворительная инициатива БРСМ «Школу с добрым сердцем» объединяет неравнодушных людей, готовых помочь. Волонтерские отряды «Доброе сердце» организуют сбор необходимых принадлежностей для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Принимаются канцелярские товары, рюкзаки, пеналы, обложки, спортивный инвентарь и наборы для творчества. Акция продлится до 10 сентября. Присоединиться могут все желающие. На областном совещании педагогических работников педагогам вручили почетные грамоты, благодарности и значки «Отличник образования Республики Беларусь» в Гомеле. Награды получили также учреждения победителей областного смотра конкурса по благоустройству и работники системы образования, которые приняли участие в уборочной кампании. Молодым специалистам региона губернатор Иван Крупко вручил ключи от арендного жилья. Глава региона подчеркнул, что при всех современных технологиях школа должна воспитывать не только грамотного, но и порядочного человека. С 26 по 28 августа в Гомельской области пройдет профилактическое мероприятие «Уступи дорогу пешеходу». Его цель – предотвратить ДТП на пешеходных переходах и наезды на людей в зонах повышенной опасности. Сотрудники ГАИ усилят контроль за проездом переходов, особое внимание уделят участкам возле школ и дошкольных учреждений. ГАИ призывает водителей и пешеходов соблюдать ПДД и проявлять взаимное уважение ради безопасности на дорогах. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
5: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
4: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: вечер на Буре представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Твоя реклама. Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай современный телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией мини-LED с оплатой частями на 24 месяца всего от 133 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.
4: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: «27 августа по области и в Гомеле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: У нас рекламируются все.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугороднее, 22.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчиках.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
4: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции по 2006. Подробности на diamante.by или по телефону +7 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Гродно готовится отметить 898 лет. С 4 по 5 сентября гостей города ждут тематические локации в историческом центре. Фестиваль фонариков в парке Жилибера, сырный фестиваль, цветочные композиции и ремесленные дворики. Изюминка квест с паспортом участника. Хедлайнер праздника – певец Мод. Финальным аккордом станет фейерверк, который запланирован в 22.00. На Минщине проходит второй день комплексных командно-штабных учений ОВД под руководством главы МВД Ивана Кубракова. Основной акцент сделан на проверке физических качеств, выносливости личного состава органов внутренних дел и внутренних войск МВД, их способности действовать в особых условиях во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. Главой ведомства было принято решение о корректировке изначального сценария. Спецподразделения и внутренние подразделения отработали различные вводные – от уличных столкновений до освобождения заложников из захваченного здания. На педагогической конференции в Гомеле губернатор Иван Крупко подчеркнул, что современная школа – это не только содержание образования, но и условия для учебы и работы. В этом году на строительство объектов образования выделено около 17 миллионов рублей. Введен в эксплуатацию Лельческий центр творчества детей и молодежи. 1 сентября откроется новая школа в Чонках, в первой четверти появится стадион в Будокошелеве. Особое внимание уделяется профориентационной работе. Губернатор отметил важность воспитания кадров, которые готовы трудиться на малой родине, и вручил педагогам заслуженные награды. Делегат Всебелорусского народного собрания, член Совета Республики Андрей Кривоносов посетил многодетную семью Веробей, в которой воспитываются 5 детей. 3 ребят ходят в школу, 2 в детский сад. 7 детям вручили подарки, школьникам канцелярские наборы и учебные принадлежности, малышам раскраски, карандаши и товары для творчества. Сенатор подчеркнул, что забота о детях – общая задача взрослых, а внимание, доброе слово и небольшой подарок могут стать для ребенка важным знаком поддержки и веры в его силы. К новостям партнера, только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на GoldRimBuy или по телефону 8029-232-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
6: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
7: Новости искусственного интеллекта.
8: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
9: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
8: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
9: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
10: Включаю радио «Гомель-ФМ».
11: «Вечер на «Гомель-ФМ» представляет компания «Автосеть».
12: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Лучшее не краины,

этот воздух, как фатыгу стоит. Это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как фатыгу стоит.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! С сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: «27 августа по области и в Гомеле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: нас рекламируются все.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Реклама на радио. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Гумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: В Гомеле 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил об ужесточении борьбы с некачественным импортом в Беларуси. Выступая во Дворце независимости перед представителями делового сообщества, он подчеркнул, что цель правительства – стимулировать собственного производителя и обеспечить честную конкуренцию на рынке. По словам Александра Турчина, власти будут защищать потребителя от некачественного импорта и принимать для этого самые жесткие меры. «Знай наших», Беларусь выиграла в отборе на чемпионат Европы Ю-20 по волейболу. В Болгарии наши волейболисты уверенно обыграли Северную Македонию 3-0, 25-19, 25-20, 25-16. Ранее команда уступила Турции 0-3. Завтра белорусы сыграют с россиянами в 20:00, а 28 и 29 августа встретятся со сборными Болгарии и Сербии. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко провел встречу с представителями бизнеса из Узбекистана, которые заинтересованы в поставках сельхозпродукции и выращивании крупного рогатого скота в юго-восточном регионе. В мероприятии принял участие помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый. Компания из Узбекистана занимается обеспечением продовольственной безопасности страны и поставляет в республику муку, сахар и мясо. Иван Крупко заявил, что при наличии серьезных намерений региону готовы предложить площадки для реализации инвестиционных проектов. На областной педагогической конференции в Гомеле заместитель министра образования Александр Кадлубай обозначил задачи системы образования на 2026-2027 учебный год. Он подчеркнул, что основные подходы к организации образовательного процесса сохранены. Образование должно быть качественным и безопасным. По словам Александра Кадлубая, важнейшая задача – обеспечить равные возможности получения качественного образования, поскольку это приоритетное направление государственной политики. Акцент сделан на соответствии системы образования запросам общества, государства и времени. К новостям партнера: только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваш драгоценный момент этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Опять вставать?
7: А, куда?
8: Зачем?
7: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
4: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
4: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Гулливере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Твоя реклама. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп. Куб и выгодный трейд-ин. Сток Авто. Город Гомель. Междугородняя, 22.
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Бел-Джи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Бел-Джи Автоново и на сайте belgdefisgomel.by.
2: ...27 августа по области и в Гомеле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: У нас рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343. Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Заходи на сайт www.7karat.com. Подробности на 7 карат. Подробности на 7 карат. Подробности на 7 карат.
5: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Во Дворце независимости прошел неформальный тимбилдинг представителей бизнеса и руководства страны. Мероприятие в таком формате состоялось впервые. Инициатива исходила от белорусских бизнесменов, которые обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой посетить Дворец независимости. Глава государства поддержал предложение. В ходе встречи, совмещенной с экскурсией, предприниматели обсудили актуальные вопросы с руководством страны. Ответы по поручению белорусского лидера давал премьер-министр Александр Турчин. В мероприятии приняли участие около 140 человек. Сегодня прошел третий день тактико-специального учения «Военкор-2026». Участники отработали действия в условиях огневой засады. Бронетранспортер наехал на мину, после чего журналистская группа подверглась нападению диверсионной группы условного противника. Участникам предстояло эвакуироваться из БТР и преодолеть психологическую полосу через дымовую завесу по звуке выстрелов и взрывов, которые имитировали работу в зоне боевых действий. В Гомеле прошел чемпионат по оказанию первой помощи среди волонтеров областной организации Белорусского Красного Креста. Такие соревнования в нашей стране провели впервые. На старт вышли 13 команд из разных уголков Гомельщины. Все участники прошли обучение и владеют правилами оказания первой помощи. Оценивались оперативность принятия решений, знания теории и умение ее применять на практике. По итогам чемпионата лучшей оказалась Мозырская районная организация Красного Креста. Второе место у речичан, а замкнула призовую тройку команда из Жлобина. Акция «В школу с Белоруссию» проходит по всей стране. Финальным событием станет вручение подарков первоклассникам Гомельской областной организации «Белая Русь». Мероприятие состоится 31 августа на площадке перед театром кукол. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
9: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
10: Ударных.
9: Радиовечеринка «Электроника без границ».
11: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Программу представляет культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги.
1: Культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги объявляет набор детей от 5 лет и взрослых в творческие коллективы и студии, танцы, вокал и многое другое. Станьте частью нашего творческого сообщества. Телефон 95 29 58.
2: Категория программы 12+.
3: Свежее решение.
4: Всем привет, с вами Константин Комко. Дети, а порой и взрослые, почти всегда что-то коллекционируют. Помимо традиционных значков, марок и солдатиков, в 90-е годы наши квартиры порой были заполнены довольно странными коллекциями. В то время на рынок хлынули жвачки, и дети активно их покупали. Хотя вкусными были далеко не все. Основной целью были вкладыши. Самые популярные были Love Is, Turbo, Tippy-Tip, Donald Duck и Boomer. Еще одна цель в жвачках – наклейки. Их собирали и просто так, и наклеивали в специальные альбомы-брошюрки. Тематики были самые разные. Сериалы, животные, актеры боевиков, мультсериалы. Дороже жвачек были голографические наклейки, которые продавались пакетиками по 6 штук. Самым популярным альбомом была «Русалочка». Но хватало и других по мультсериалам, комиксам, а также с куклами Барби и популярными артистами. Впрочем, на тех же лотках, где продавали жвачки, можно было купить наклейки поштучно или обменять повторки с доплатой. Также многие в то время собирали разноцветные алюминиевые банки импортной газировки, пива и различных коктейлей. Их ставили на полочку и гордились коллекцией. Сейчас бы это добро полетело на помойку. В ту же категорию шли банки от кофе и чая. Сначала они украшали кухонные шкафчики, потом хозяйкам надоело сметать с них пыль, и они становились хранилищем круп, пуговиц, специй и даже денег. У пап в таких банках обычно хранились болтики, гаечки, гвоздики и прочая мелочевка, полезная в хозяйстве.
2: Олдскулы свело.
4: Совсем не обязательно в семье кто-то курил. Но сигаретные пачки, непременно импортные, нередко украшали серванты квартир. Еще одна категория предметов, которые сейчас бы отправились в мусорное ведро. Но в 90-е их коллекционировали. А в нулевые собирали еще и пивные крышки, чтобы попасть на музыкальные опен-эйры. Начиная со второй половины 80-х, с распространением видиков, видеосалонов и мелькания по телеку отрывков из фильмов про монахов Шаолинь и ниндзя, на руках начали появляться маленькие черно-белые фотокарточки с изображением популярных на тот момент персонажей. Шварценеггера в ролях Конана Варвара, Дача из Хищника, Джона Мэтрикса из Команда, Сталлоне из Кобры и Рэмбо, Сёка Суги в роли ниндзя, Джета Ли в роли монаха Шаолинь. Был период, когда эти карточки ценились очень высоко. Качества, как правило, были дрянного, но от них прямо веяло какой-то притягательностью. Ну что, олдскулы свело?
2: Олдскулы свело.
3: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 27 августа по области и в Гомеле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич встретился с главой Республики Татарстан Рустамом Минихановым в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума в Казани. Стороны обсудили перспективное направление сотрудничества, включая модернизацию производств и соответствие высоким экологическим и промышленным стандартам. Виктор Каранкевич пригласил делегацию Татарстана принять участие в международной выставке «Инопром», которая пройдет в Беларуси с 30 сентября по 2 октября. По данным Национального центра электронных услуг, процедура постановки на учет детей в целях получения дошкольного и специального образования на уровне дошкольного образования вошла в тройку самых востребованных административных процедур для граждан Беларуси. Это подтверждает, что все больше родителей выбирают современный, удобный и быстрый способ подачи заявления через единый портал электронных услуг или мобильное приложение «Е-послуга». Такой формат экономит время и позволяет отслеживать статус обращения онлайн. Председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская посетила Гомель. Делегат ВНС провела встречу с коллективом областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии. Участники затронули тему социальной поддержки молодых многодетных семей, молодых специалистов, поговорили о трудоустройстве и повышении квалификации. Комитет госконтроля проведет горячую линию по вопросам качества услуг аэропорта Гомель. Все желающие смогут сообщить о проблемах, нарушениях и некачественном обслуживании завтра с 10 до 12 часов. Телефон горячей линии 80-232-23-83-91. Граждан, которые столкнулись с проблемами в аэропорту, приглашают обратиться в контролирующие органы. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
5: Опять вставать?
6: А, куда?
7: Зачем?
6: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
0: Тяжело просыпаетесь?
5: Да еще 5 минут. Еще.
0: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: удовольствием.
1: Что, если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Двадцать 27 августа по области и в Гомеле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Компания Colgate удивила мир, выпустив щетку Smart Electronic Toothbrush E1, которая учится чистить зубы за вас. Встроенный искусственный интеллект анализирует 500 движений в минуту, корректируя нажим и угол. Камера распознает проблемные зоны, а ультразвук удаляет налет без вреда для эмали. Устройство создано эксклюзивно для Apple, оценивается в $100 и будет продаваться только в магазинах компании.
1: Техно-джунгли.
2: На самом деле никакого искусственного интеллекта в этой щетке нет, а есть просто специальное ПО, которое выдает владельцу различные советы по чистке зубов, основываясь на данных со встроенных сенсоров. Посредством специального приложения Colgate Connect и интерфейса Bluetooth щетка сопрягается со смартфоном iPhone или умными часами Apple Watch для того, чтобы записывать информацию об активности пользователя и в реальном времени предоставлять нужные рекомендации в отношении более эффективных способов чистки зубов. Поскольку это эксклюзив для Apple, версии приложения для Android нет. Скептики смеются, теперь и чистка зубов стала IT-задачей, но 93% пользователей отметили снижение кровоточивости десен. Технология стала хитом в Японии, где забота о здоровье – это часть философии. Может, скоро зубная боль останется в прошлом? Кто знает, время покажет. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Гомеле 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. 4-й международный конкурс детской авторской песни «Наше поколение» пройдет 20 ноября в Ташкенте. В этот раз площадкой для юных талантов станет Узбекистан. На сцене соберутся исполнители из стран БРИКС и Африки. Год назад финал конкурса в Москве привлек внимание более 30 миллионов зрителей. Победителем стал участник из Мадагаскара. С организатором мероприятия вновь выступает Белтелерадиокомпания. Делегация Беларуси в ноябре отправится в Ташкент для участия в форуме. В Минске открылся выставочный павильон Вологодской области. Новый этап сотрудничества. На площадке БелТПП представлена продукция более 30 производителей из Вологодчины, сферы лесопромышленный комплекс, АПК, гастрономия, креативные индустрии. Новая площадка призвана стать точкой притяжения для прямого и эффективного сотрудничества между вологодским и белорусским бизнесом. Члены Совета Республики регулярно посещают регионы с рабочими поездками. Во внимании парламентариев широкий спектр вопросов – от качественного торгового обслуживания сельских жителей до закрепления молодых специалистов на местах. Так, Реческий район посетила член Совета Республики, председатель Гомельского областного совета депутатов Екатерина Зинкевич. В ходе рабочего дня в Краснопольском сельском совете делегат ВНС оценила готовность учреждения образования к новому школьному сезону, проверила качество медицинского и торгового обслуживания местных жителей, а также обсудила с молодыми специалистами условия труда. В Гомеле завершился чемпионат МВД по служебному многоборью, приуроченный к 110-летию милиции Беларуси. В течение 3 дней сотрудники милиции со всей страны соревновались в стрельбе, плавании и беге, демонстрируя высокий уровень подготовки. В общекомандном зачете победу одержала сборная департамента охраны. 2 место заняла команда УВД Гомельского облсполкома, 3-е – команда внутренних войск. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно. Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Двадцать августа по области и в Гомеле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

27 августа по области и в Гомеле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Фантомные боли, ограниченная чувствительность и невозможность почувствовать тепло чашки – это главные проблемы современных протезов. Ученые из MIT совершили прорыв, разработав искусственную кожу E-Dermis. Это не просто покрытие, это интерфейс, дающий протезам осязание, сравнимое с натуральным. Слой из 2000 микроскопических сенсоров на квадратный сантиметр имитирует механорецепторы человека. Материал на основе гидрогеля проводит сигналы со скоростью 90 метров в секунду, почти как нервные волокна. Сенсоры различают давление от 1 паскаля, как прикосновение бабочки, до 100 килопаскалей, как крепкое рукопожатие. А термочувствительный слой распознает температуру от минус 20 до 80 градусов Цельсия.
1: Техно-джунгли.
2: Ключевой вопрос – сможет ли мозг понять эти сигналы? E-Dermis преобразует данные в электроимпульсы, совместимые с нейроинтерфейсами. В тестах 90% участников смогли на ощупь

0: Своя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

27 августа по области и в Гомеле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.